0: 你是我们这儿的人。伴着这句话，还有这里的空气与水、面包与歌，十几年后，纳米拉成了一个真正的俄罗斯人。大学毕业，纳米拉有机会回到中国，他突然发现，当年遇到的问题又出现了。
1: 那个年代的俄罗斯姑娘就特别喜欢穿高跟鞋，穿的肯定是特别性感的那种，然后当时我就特别习惯这种打扮吧，我也喜欢。
2: 你是穿成这样去台里上班了是吗？
1: 对，第一次面试我就穿了一个我最高的高跟鞋，12公分吧，裘皮大衣啊，然后头发是散的，然后睫毛是特别长的，然后我就这样的去来面试了。当时我觉得所有的那个办公室的人都用一种特别好奇的眼光在盯着我看，因为在台里面好像那种打扮的人少。
2: 他们会觉得你是俄罗斯人吗？
1: 有，我后来有一个同事当时在现场的，他告诉我，他说我以为你是外国人，我真没想到一个中国姑娘能穿成这样来面试。
2: 但是你觉得那样穿很自然？
1: 就是我的习惯，我
2: 就是那样
1: 的。对，后来有人告诉我啊，说台里面穿衣服还是不能这样穿的。我现在完全转回了中国的这种得体的装扮吧。
2: 你现在是一个什么样的人？哪里是你的故乡？
1: Я богатый и счастливый человек. Для меня родина – это мой дом. Это место, где мне тепло, где мне уютно, где меня любят, где я люблю, где сбываются мечты, где меня всегда ждут и понимают. 这个地方现在就是北京。我在这里面找到了这种归属感。
2: 我发现你现在就是在你的两种身份的这种转换当中特别自如，比如说你可能有机会再回到俄罗斯的这个圈子里，你也并不觉得违和，然后在国内呢，我也并不觉得你是个外国人。
1: 哎，是吗？啊，
2: 咱们干杯吧。
1: 干杯。啊，
2: 干杯，来，
1: 谢谢您。嗯，где-то и когда-то у таежного ручья уронил я тиховато люди, родина моя. Но могучий гул ответа, словно голос твой, земля, шел от сосен и от ветра, люди, родина моя. Понял я, бродя по свету, человечество — семья. Но семья, где мира нету, успокойте вы планету,Люди, родина моя. Кто душою благороден, а религия своя, с ним у нас нет разных родин. Люди, родина моя. Я в тебе родился снова, ты шепни, любимая, нашим детям в дар три слова. Люди, родина моя.
0: 我生本无乡，心安是归处。一身行囊为家，也可装下人生旅途的一路风景。

Ну, для меня семья – это дом, там, где вы видите, чувствуете себя комфортно. Всегда можете прийти усталый или с трудностями, которые вы столкнулись, и получить поддержку.

0: 好，秘
1: 你
0: 书长
1: 好，
0: 先
1: 你好，
0: 生，
1: 你好，
0: 哇，您的这个塔什
1: 对
0: 干
1: 的。
0: 厅好漂亮啊！
1: Я бы хотел прежде всего начать с моего родного города.
0: Ва,
1: Да, да.
0: это же
1: А
0: Сибирь,
1: это
0: да?
1: нефритовое озеро. Это горы покрыты зеленью, а это нефритовое озеро. Нефритовое озеро, оно, значит, за Ташкентом, за столицей нашей страны. Это прекрасное место. Здесь у нас это керамика. Вы можете увидеть цвета очень близкие к китайским керамическим тоже. Как будто фарфор. Но на самом деле, да, но он из глины, керамика. Это глина. Прежде всего, как генеральный секретарь ШОС, я чувствую, вот наш секретариат – это нашим общим домом. Всегда найти опору, взаимопонимание, уважение, где мы чувствуем себя равными.

0: 我刚刚进来的时候，看到我们这个院子里有一个非常有特色的亭子。
1: Это павильон, мы его назвали павильоном дружбы ШОС. У него 8 колонн, если обратите внимание. Число 8, так же, как и в Китае, у нас тоже это число счастья, благополучия. Да, поэтому, а это 8, как раз 8 стран-членов ШОС. Шанхайский дух, когда был определен дух взаимоуважения, взаимопонимания, уважения разнообразию культуры, это совместное развитие. То есть, не вмешиваясь, мы там не бываем. То есть то же самое, когда мы говорим, приходит тебе человек, не знаю, и начинает тебе учить, как воспитывать детей или как это на стол положить. Извини меня. То есть уважение. Уважение именно к любой традиции, к любой культуре.

0: Для меня дом, семья, муж, самое главное муж, дети.
1: Если у нас поэт, он, даже Алишер Навы тоже говорит, если у тебя дом, то в этом доме должна быть твоя подруга, супруга, должна быть. Этот дом должен быть, да, всегда детский голос детей должен быть в этом доме. Это дом, где должны быть друзья.
2: Поймите, люди всей земли, вражда – плохое дело. Живите в дружбе меж собой, нет лучшего удела.
3: 到底什么是家？不妨引用中国宋代诗人苏轼的名句作为回答：此心安处是吾乡。心安了，目光也透出温柔，那温柔就是答案。有爱的地方就是家。心安了，生活就沉淀给你最安稳的归属，于是你知道海内存知己，天涯若比邻。而在地球家园，既然生而为人，肩上就共担相同命运，心中印着彼此故乡，我们因而让心灵